0: and I'm living, so we turning up. Mm-hmm.
1: Yeah. Толком бьяла салом, да сын карпа разгуганица. Замам бушку.